Игра! Ложись! Все, выиграем! Пошли, пошли, пошли, пошли! Все, ложись!